Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пусто.
3: If you miss your motherland, you're in the right.

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколенно треснутый на зубах.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: This is Radio Vladivostok showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years? Hey everybody, this is Marrakesh for you.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: If you miss your motherland, you're in the right

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
1: Правде, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь вам.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: This is Ruslana, and these are the Wild Energy.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
0: This song is called Taxi.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Hello, whole bitch! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: One day we'll run this country!
2: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Whole Beach.
2: Direct from Whole Beach.
3: This is Radio Владивосток.

0: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Hey everybody, this is Marrakesh for you.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Cold Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Struggle. Здравствуйте, товарищи!
1: Кристина Фрукова!
0: Maybe you have heard of it!
2: Yes, я на радиостанции!
3: Владивосток FM!
2: Владивосток FM!
0: Серега!
4: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
0: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.
4: Motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.